чтоб встретить вновь такого человека. Лик его был величав, как небо, и на нем луна и солнце путь свой совершали и озаряли маленькую землю, кружок ничтожный. Моря он проходил и океаны. Его рука подъятая была, как гребень боевой на шлеме мира. А голос музыки небесных сфер подобен был.